невероятный драйв, невероятную энергетику этой истории. И вот если бы было нужно выбрать только один трек для какой-нибудь шумной вечеринки, и он бы играл все время на репите, я бы выбрал этот. Да, Moving to the Sun. Больше топ и больше музыки ждет нас далее. Если хочется мелодии хауса, то тебя уже ждут Джон Саммит, Де Волта и Джулия Чёрч с вещицей Shades of Blue. Если жаждешь поп-рока, тоже далеко не уходи. Ваня Дмитренко с темой «Ртуть». Также совсем скоро от дэнс-попом нас порадует Сирил и Дин Льюис. Fall at Your Feet уже через мгновение здесь на Европе+. Оставайся, выбирай любимый стиль музыки.

Джонса и Джулия Чёрт, Shades of Blue. Джон Саммит, между прочим, за год прибавил 24 позиции в списке 100 лучших диджеев планет по версии DJ Mag Top 100. Сейчас расположился на 46-й позиции, ну а учитывая юный возраст, скоро будет еще выше. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Two Colors, Heavy Metal Love, Феликс Яна и Саферикс Бэкстер, Ready for Your Love, а также Temper Series, Self Aware впереди. Ну и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Это очень просто. Скажи только «Включи Европа Плюс», она тебя поймет и через секунду поставит главные мировые хиты. Попробуй.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Ничто и никто не будет мешать тебе наслаждаться суперхитами на Европе Плюс все следующие полчаса. Даже я. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто будет радовать тебя горячими ритмами в режиме нон-стоп. С нами Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Прежде лови Медузу и Генрика Мамайла с темой Don't Wanna Go Home. А еще не пропусти Майли Сайрус с суперхитом Flowers. Это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Lost Frequencies, Джастин Тимберлейк и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Лава и потрясающая вещица Meet Me in the Dark. Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Another E54 Ultra Talk to You. Тайни Темпы и Эрик Тернер Written in the Stars. Все это на подходе. А вот раньше всех. Ох, раньше всех с нами парень, который вот очень ярко ворвался в музиндустрию. Уже номинировался на Грэмми как лучший новый артист. К 25 годам. На секундочку уже два альбома выпустил. А еще лидировал в главных мировых чартах. Речь про Алекса Уоррена. Его суперхит Fever Dream уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Hugel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another Talk to You. Выше всех. Тейм Пала и Дженни. Джакула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
7: Привет и передаем друзьям.
8: Подарки классные.
9: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Together и 50 for Ultra Talk to You. Прямо сейчас, ну, Talk to You говорит с тобой по утрам Тимур Бодров. С 7 до 10 по Москве он будет всю нашу необъятную, ставит классные треки, а еще дарит множество подарков. И все это в летнем Усте. Здесь на Европе Плюс. Подключайся и начинай понедельник правильно. У нас далее больше хитов и больше музыки, хип-хоп, тропикал хаус и поп-рок. Вот теперь подробнее в той же последовательности. French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, Jonas Blue и JP Cooper, Perfect Strangers, Tokyo Hotel, California Nights. Вот что ждет всех нас в ближайшие минуты. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

0: Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Много классной музыки впереди на Европе Плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Джонни Федук с историей «Лето». Чуть ранее здесь отметится диджей Годжи и Джейсон Деруло с новинкой «Мичико». А еще лови BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 на Европе Плюс не пропусти One Tee, Cool Tee, Coldplay и многих-многих других. Оставайся.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».
4: Европаплюс.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: теплые капли дождя. Джонни Федук, лето прямо сейчас в твоих динамиках. Летом, конечно, большую часть времени хочется проводить на улице. И совершенно не важно, льют ли теплые капли дождя или же светит яркое солнце. Да, совершенно не важно. А так вот, везде и всегда при любой погоде с тобой может быть радиостанция номер один в России. Прямо в твоем телефоне. У нас появилось новое приложение Radio Hub. Оно абсолютно бесплатное. Качественный звук, работа в фоновом режиме и возможность, конечно же, смотреть лайв-трансляцию из студии. Скачивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ed Sheeran, Perfect, The Second Voice, Let Me Be, а также Chappell Roan, Good Luck, Babe. Впереди. Дождись.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Smoke, hello, the sun is up, where are you? Ну, я тоже тебе говорю привет, солнце встало. И спрашиваю, где же ты? Потому что здесь на Европе Плюс огромное количество топовых треков. Ими нужно наслаждаться и нужно легко вкатываться в этот понедельник. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Лидеры чарта Еврохитов 40 Tame Impala и Genius, вещицей Дрекила. На подходе весь мир фанатеет от этого трека. Слушаем обязательно. Прежде с нами Heaven и Katie Dragon с музыкальным энергетиком, треком I Run. А вот еще раньше ловили Оника Ломаскота с суперхитом Stay. Никуда не уходи.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. За эти полчаса ты послушаешь столько суперхитов здесь на Европе плюс, что заряда бодрости хватит на весь предстоящий понедельник. С нами The Bouse с классной вещицей Magnetic. Прежде встречай Келвина Харриса и Джесси с треком Satisfy. А еще впереди Тедди Свим с суперхитом Mr. Know-It-All. Также в эти 30 минут только музыки ловит Dua Lipa, Black Eyed Peas и многих-многих других. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречает Тимура Бодрова.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллионов друзей.
9: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись.
11: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
11: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 6 часов.

0: за песня? Что за роскошные мотивы? Солнечное диско, гитарный фан-грув. И это не просто песня, это вечный наш побег в лето. История, которая заряжает эндорфинами и настраивает на позитив в этот понедельник. The Bouse, Magnetic, только что на Европе Плюс. Ну и давайте также солнечно продолжим, ребята. Впереди Селена Гомес, Love You Like Love Song. До этого Temper City и Self Aware.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

замедляется время, а мы были бы, в общем-то, и не против, чтобы время замедлилось. И вообще предлагаю лето штрафовать за превышение скорости. А то, ишь, уже 20 июля. Куда это годится? Группа «Градусы» на Европе Плюс. Ну и давайте продолжим это утро не менее хитово. Ждем появления Зейна. Также впереди французский хаус «I Can't Wait» от Боба Синклара и Кайзы.

0: can't wait. Вот так мы, ребята, и живем в вечном ожидании. Чего ждем? Отпуска, зарплаты, идеального момента. А что если жить здесь и сейчас? Здесь сейчас. Так что давайте сделаем понедельник лучшим днем недели, а мы, Европа Плюс, вас всегда поддержим в этом деле. Наполним этот день лучшей музыкой. До финала часа. Ava Max и Spot a Fake.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Москве 7:00. Европа плюс. Начинаем час новостей. С нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Испания стала чемпионом мира по футболу. Уведомления по налогам будут приходить через госуслуги. И почти 40% россиян одобрили тихий час на работе. Об этом прямо сейчас. Итак, сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале команда обыграла Аргентину со счетом 1-0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес. Почти весь матч аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам Уная Симона. Первый состоялся лишь на 120-й минуте. При этом аргентинцы доигрывали матч в меньшинстве. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален. Теперь испанцы двукратные чемпионы мира. Роспотребнадзор выявил нарушения на базе отдыха после массового отравления на Ставрополье. Как отметили в пресс-службе регионального управления ведомства, проводится эпид-расследование. По данным Минздрава Ставропольского края, в результате отравления на базе отдыха в Новоселицком округе пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Госпитализированы 53 человека, работа комплекса приостановлена, заведено уголовное дело. На госуслуги будут автоматически приходить уведомления по налогам. Пользователи станут получать их с 1 августа в личном кабинете без подачи заявлений. По словам специалистов, переход к автоматическим извещениям – актуальное решение, в том числе для предпринимателей, которые платят имущественные налоги и НДФЛ как физические лица. Это устраняет риск, что бизнесмен узнает о начисленном налоге слишком поздно и получит пени. Город Тверь включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Такое решение было принято на федеральном уровне. Об этом на торжественном открытии Дня города накануне сообщил в Рио губернатор Тверской области Виталий Королев. По его словам, для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, прежде всего это развитие экономики, обновление инфраструктуры и улучшение качества жизни людей. Почти 40% россиян одобрили тихий час на работе, при этом каждый четвертый уверен, что не смог бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено. Против возможности сна на работе выступили около трети участников опроса, еще 5% затруднились с ответом. В то же время 2% признали, что спят на работе в подсобке или во время обеда на парковке в машине. В большей мере идею отдыха на рабочем месте разделяют мужчины, и большинство считает, что им хватило бы полчаса сна. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 40 копеек. Евро также в плюсе 89 рублей 90 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: не может быть хорошим, каждый день не может быть хорошим, но что-то хорошее, приятное есть точно в каждом дне. Например, сегодня, в понедельник, 20 июля, у нас на Европе Плюс для вас хиты, подарки, улыбки и, конечно, оно – летнее «У». Летнее «У» встречайте. Здесь и я, Тимур Бодров. Привет.
1: Спасибо.
0: Ну что, в Москве 7.04. Давайте начнем.

0: встает,
1: у того желудок поет.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Ну, конечно, если он не подкрепился. А я знаю тех ребят и девчат, кто регулярно жертвует завтраком ради дополнительных минут сна. Но мы не такие. Мы живем по принципу «завтрак съешь сам». Обед и ужин тоже. Что-что, а поесть мы любим. А еще я, Бодров, люблю дарить вам подарки. Очень люблю, и этим утром для вас в летнему есть и наушники беспроводные в летомиксе, и колонка в игре «Кто куда», и, конечно, денежки. А если быть конкретным, то... 2520 рублей. 2520 рублей. Вот такая отложенная сумма для тебя в игре на повышение. Игра на повышение в летнему после 9:00. Удачи!

ушел от привычного попсового EDM в сторону инди-рока. А все благодаря тому, что на фит к нему залетели парни Portugal The Man. Мы имеем коллабу Phoenix, прослушали только что в летнему. Так, далее еще один представитель инди-попа будет здесь, Доминик Фейк. Доминик Фейк, послушаем его Baby Doll, дождитесь.

качество этого дня для вас — это внимательность. Девы, умерьте свое желание спорить со всеми и по любому поводу. Весы, как можно чаще признавайтесь в любви к себе. Скорпионы, в вас откроется дар убеждения, которым вы сразу воспользуетесь. Стрельцы, не суетитесь, чтобы поспешные действия не привели к смене истинного курса. Козероги, есть риск стать чьим-то личным психологом. Водолеи, даже в самом темном подвале безысходности всегда можно увидеть луч света. И рыбы, продемонстрируйте сегодня всю мягкость своего характера.

0: итальянского дуэта Ave. Прямо сейчас их трек, которым они обратили на себя внимание. Это работа Meet Me in the Dark.
1: Вау. Лето микс. В летнем У на Европе плюс.
0: Да, рецепт идеального летнего микса для сегодняшнего понедельника – это коктейль из хитовых мелодий, кофе, танцев и, конечно, подарков. Подарков. Прямо сейчас готов подарить кому-то из вас беспроводные наушники, но для этого нужно опознать героев Европа Плюс по факту о них. Значит, вот такой вот факт. Этот бойз-бенд ежегодно приносит в бюджет Южной Кореи около 5 миллиардов долларов. И этот экономический вклад сравнивают с гигантами вроде Samsung и Hyundai. Ага, о ком идет речь, если узнали, ребята, звоните. 745-6565, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Что бы вы думали, у нас в эфире? А у нас в эфире Лена аж из Петропавловска, Камчатского. Лена, привет, добрый день. Доброе утро, добрый вечер.
2: Добрый день.
1: Добрый день, добрый день. Ну что, Лена, рассказывай, чего пока не хватает в твоем летнем коктейле, в твоем лето-миксе? Чего не было? Отпуска, может быть, какого-нибудь романа курортного или, как у всех, примерно, не хватает тебе сна?
2: У меня пока все хорошо, и с романами, и со сном. Тоже не за горами, через день улетаю.
1: Вот, чего точно не хватает в твоем лето-миксе, я думаю, это беспроводных наушников. Как ты смотришь на то, чтобы заполучить их?
2: Ну да.
1: Было бы неплохо. Хорошо. Было бы неплохо. Вот, и достанутся тебе наушники, если ты опознаешь один коллектив по факту о нем. Значит, вот такой факт. Лена, этот бойз-бенд ежегодно приносит в бюджет Южной Кореи около 5 миллиардов долларов. И поговаривает, что данный экономический вклад сравним с гигантами вроде Samsung и Hyundai. Значит, о ком идет речь? Лена, есть ли у тебя идеи?
2: Ну, у меня одна только идея.
1: Давай.
2: Это BTS.
1: Это BTS. Так, Лена, ну давай проверим. Сейчас вот есть лето-микс. А не ли это?

0: этом дне я с радостью дарю тебе, Лена, беспроводные наушники. Ура! Вот, пусть все, как ты запланировала в своем отпуске, скором так и случится. Максимум удовольствия, радости и хитов от Европа Плюс, хорошо?
1: Да, спасибо большое.
0: Привет тебе, привет Петропавловску-Камчатскому. Мы продолжаем это утро. Здесь далее Бенни, Super Lonely.

0: Moving to the Sun от Ужеля, если что, хит номер один в общемировом рейтинге Шазама. И также отзвучавшая тема 3 недели провела на первом месте главного дэнс-чарта страны Топ Клаб Чарта. Будем теперь ждать Ужеля и на вершине Еврохит Топ 40. По-моему, это вполне реально. Разумеется, если вы поддержите ребят на сайте нашем europoplus.ru.
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами. Спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
16: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
17: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Парк, What I've Done. What I've Done, или по-нашему, что я наделал. Вот такое вот похмельное сожаление после бурных выходных и саундтрек для начала новой жизни. Так, ну а что еще делать в понедельник? Вы помните, ребята, мы вас всегда поддержим, мы всегда на вашей стороне, и у нас всегда есть чем вас порадовать. Подробности, подтверждения во втором часе летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально.

0: Москве 8:00. Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В России ускорился рост ипотечного кредитования. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу и названы самые популярные профильные классы в школах. Об этом прямо сейчас. Итак, в России в июне ускорился рост ипотечного кредитования. По данным Центробанка, основным драйвером на рынке недвижимости стали государственные льготные программы. Рост задолженности населения по ипотеке в июне значительно ускорился, в основном за счет семейной ипотеки. На это повлияли новости о предстоящем ужесточении ее условий. В результате повышенного спроса доля выдачи кредитов с господдержкой выросла до рекордных 65% от общего объема рынка. Госдума рассмотрит законопроект о запрете проживания в России для мигрантов с непогашенной судимостью. Как сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, если такой факт выявят у иностранца, который уже получил вид на жительство или разрешение на временное проживание, эти документы аннулируют. Ранее замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что для трудовых мигрантов обяжут приобретать мобильный телефон для отслеживания их местоположения. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале испанцы обыграли Аргентину со счетом 1-0. Победный гол на 106-й минуте игры забил Ферран Торрес. Основное время завершилось со счетом 0-0. За это время аргентинцы ни разу не пробили ни в створ, ни в сторону ворот соперника, что является антирекордом чемпионатов мира по футболу. Добавлю, что теперь испанцы – двукратные чемпионы мира. До этого они выигрывали турнир в 2010 году. Количество ДТП с участием велосипедистов выросло по итогам первого полугодия на 24%. Всего госавтоинспекция зафиксировала 2900 таких аварий. По числу происшествий с участием велосипедов лидируют Москва, Петербург, Краснодарский край, Нижегородская область и Красноярский край. Наряду с этим увеличилось количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, а также тракторов и автобусов. Названы самые популярные профильные классы в российских школах. Это гуманитарные, технологические, социально-экономические. Около трети родителей заявили, что дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. При выборе предметов для углубленного изучения 40% ориентируются на математику. Далее по популярности идут русский язык, информатика, биология, физика и химия. Математику, информатику и физику при этом чаще выбирают мальчики, а биологию и химию – девочки. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 40 копеек, евро также в плюсе 89 рублей 90 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летнее У и Тимур Бодров. С добрым утром.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

будет и сегодня, в этот понедельник, 20 июля, в день, когда подушка манит сильнее обычного, мы отмечаем, ребята, День дневного сна. Я вообще один из тех, кто агитирует за это дело, потому что дневной сон — это полезно, это классно, и вообще это дешевле, чем ваши 4 чашки кофе, и полезнее, чем в очередной раз сорваться на коллегу. Вот, а еще говорят, дневной сон замедляет старение. Вот, если вы сегодня, нечаянно моргнув, провалитесь в сон, то, в общем, так и скажите. Ребята, отмечаю день дневного сна. А мы на Европе Плюс, я Тимур Бодров, начинаем второй час летнего.

0: встает.
1: У того вайба веселый приход.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Ну а что? Понедельник вообще лучший день недели. Все лучшее, собственно, и возвращается в нашу жизнь. Работка любимая, коллеги драгоценные, священные кофе-брейки и, конечно же, он, обожаемый начальник. Короче, слава понедельнику, а вам, ребята, хиты и подарки во втором часе летнего УУ.

0: Королева попа. Королева попа Мадонна. Кому, как не ей, было доверить открыть историческое событие. Да, ребята, вы знаете, вчера вечером был финал чемпионата мира по футболу. И впервые в истории FIFA устроили там шоу в перерыве матча. И начинала представление, конечно же, она, Мадонна. Вот, только что свежий дроп Bizarre. Далее у нас тут Европоп по плану трек Stay. А еще скоро расскажу, что звезды пообещали на сегодня, 20 июля.
1: Это лето встречаем в пекарне Рагунсал. Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации Комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
5: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон, первый, всегда первый.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну конечно же, в магазине Перо.
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов Перо огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
8: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
6: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5. От 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг Пятигорск. Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности.

8 столицы. Гороскоп на сегодня, понедельник, 20 июля. Овны, вы заслужили внимание к своей персоне и комплименты. Тельцы, события этого дня будут происходить без всякой логики. Близнецы, сегодня вы побьете все рекорды непредсказуемости. Раки, звезды удивляются, почему объект вашего воздыхания до сих пор не в курсе ваших чувств. Львы, главное качество этого дня для вас – это внимательность. Девы, умерьте свое желание спорить со всеми по любому поводу. Весы, как можно чаще признавайтесь в любви к себе. Скорпионы, в вас откроется дар убеждения, которым вы сразу воспользуетесь. Стрельцы, не суетитесь, чтобы поспешные действия не привели к смене истинного курса. Козероги, есть риск стать чьим-то личным психологом. Водолеи, даже в самом темном подвале безысходности всегда можно увидеть луч света. И рыбы, продемонстрируйте сегодня всю мягкость своего характера.

0: Медуза о том, что знать, чего ты не хочешь, так же важно, как знать о своих желаниях. Вот я, Тимур Бодров, не хочу, чтобы ты остался этим утром без колонки беспроводной. Она, колонка, есть для тебя в игре «Кто куда». Хочешь выиграть, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
6: Сколько, сколько?
5: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный торт. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? Кто здесь? А здесь у нас Краснодар, а здесь у нас Даша. Доброе утро, Даша.
2: Да, доброе утро.
1: Приветики. Значит, прежде чем мы отправимся в путешествие в дальние страны, хотелось бы, конечно, узнать у тебя, как у жительницы Краснодарского края, вот помимо известных курортов, самых попсовых, типа Сочи, типа Анапы, куда бы ты, например, посоветовала мне съездить в Краснодарском крае, чтобы у морюшка побывать, чтобы народу много не было?
2: Честно говоря, самое любимое место — это в Геленджике Голубая бездна.
1: Голубая
2: очень
1: бездна.
2: Красиво, море бирюзового цвета.
1: Все, занесли в протокол. Буду иметь в виду. Вот, а мы сейчас с тобой отправимся за границу. Отправимся в Турцию. Вот, расскажу тебе про один курорт, местечко классное, а потом задам вопрос. Отвечаешь правильно на вопрос, получаешь беспроводную колонку.

0: знаменитый Дюденский водопад. Значит, река Дюден, я надеюсь, я правильно произношу, вот, там каскад водопадов прямо в черте города, и водопад этот впадает прямо в Средиземное море. Значит, где этот Дюденский водопад находится? Два варианта ответа. В каком городе? В Алании или в Анталии? Даша.
1: Ну, я могу предположить, что в Италии.
0: Я слышал в Италии, но судя по звукам, это еще раз Ан. И, ну, повтори просто, повтори, что ты сказал.
2: Аппарат абонента выключен.
0: Не, ну мы расслышали слово Анталия. Поэтому, несмотря на то, что связь нас подводит, мы, тем не менее, прекрасную Дашу поздравляем, потому что ответ верный, и поэтому она получает беспроводную колонку. Е-е-е! Значит, очень жаль, что так все произошло. Даша, если ты меня слышишь, поздравляю тебя. Классного лета. Краснодару привет. Ну и давайте-ка продолжим это утро под хит диджея Годжи и Джейсона Деруло «Мичико».

0: Beautiful Places. Микс знакомой атмосферы транса и, конечно, вайбов прогрессив хауса. Beautiful Places, коллабы Тиеста и Брианы Грейс. Так, ребята, 8.49, точное московское. Финалим час с прекрасными девушками. Ждем Сию, Кайли Миноуки, Лану Дель Рей.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: ПАО 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Sadness или летняя печалька от Ланы Дел Рей. Ну, давайте, ребят, сегодня в понедельник, 20 июля, меньше думать о грусти, о мимолетности счастья, а больше этим счастьем наслаждаться. Тем более для этого существует и летняя Уна Европа Плюс. И сейчас мы телепортируемся в третий час.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: столице 9:00. Европа, Европа плюс. Время новостей, время Марата Бекметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Саммит «Россия-Африка» пройдет в октябре. Названы лучшие игроки чемпионата мира по футболу. И три новых участка выделенных полос появились в Москве. Об этом прямо сейчас. Итак, участие в третьем саммите «Россия-Африка», намеченном на октябрь, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом сообщил глава Департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин. По словам дипломата, с учетом того, что всего в Африке насчитывается 54 государства, это весьма высокий показатель. Башкин отметил, что впереди еще есть время, и процесс согласования продолжается. Список государств, готовых направить свои делегации, расширяется. ФИФА назвала лучшего футболиста по итогам чемпионата мира по футболу. Им стал полузащитник и капитан сборной Испании Родри. Напомню, испанцы одержали победу в турнире, обыграв в финале Аргентину со счетом 1-0. Лучшим вратарем признали испанца Унаи Симона. Лучшим бомбардиром стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. А лучшим молодым игроком турнира стал центральный защитник сборной Испании Пау Кубарси. За первые 6 месяцев года москвичи оформили больше 400 тысяч загранпаспортов. Отказа в приеме заявлений не было. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Там опровергли информацию о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи. При этом в ведомстве признали, что подразделение загружено в весенне-летний период, так как получение загранпаспорта – одна из самых популярных услуг. Три новых участка выделенных полос появились в Москве. Один из них расположен на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом. Вторая выделенка заработала на улице Гоголя в Зеленограде. Третья на улице Поляны в районе пересечения с аллеей Витте. Всего в этом году в Москве заработали 9 новых участков выделенных полос общей протяженностью почти 4 километра. По ним проходят 55 городских и пригородных маршрутов. В депо Солнцево столичной подземки началось обучение машинистов управлению поездами «Москва-2026». Они будут курсировать на новой Рублево-Архангельской линии метро. Как сообщил заммэра Максим Лексутов, обучение проходит на специальном учебном составе. Машинисты знакомятся с устройством поездов и отрабатывают практические навыки управления. Первый участок Рублево-Архангельской линии метро, включающий 5 станций, откроют уже в этом году. Всего же на ней, напомню, будет 12 станций. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 40 копеек. Евро также в плюсе 89 рублей 90 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. С добрым утром.

сегодня, между прочим, сладкий понедельник, потому что сегодня мы отмечаем Международный день торта. Короче, девочки, переносим торжественное начало вашей диеты на завтра, в очередной раз. Вот. И вообще, день торта — это не столько про вкусняшки, сколько про дружбу и любовь. Потому что, ну вы знаете, торт всегда вкуснее есть вместе, в компании приятных, любимых людей. Вот, и это отличный повод устроить сегодня тимбилдинг, заглянуть в кулинарию по пути на работу и порадовать коллег и себя. А я, Тимур Бодров, что буду делать? Я буду радовать вас хитами и подарками, и у нас стартует третий час летнего.

вайб — это свобода и легкость. Летний вайб — это такое внутреннее электричество, чтобы вы могли греться, согреваться им всю долгую зиму. Летний вайб — это идеальный плейлист, чтобы наслаждаться любимым временем года. Двухчасовое шоу начнется на Европе Плюс сегодня в 20:00. А пока демо-версия. Слушаем Deep Down от Alok и Ellie Air.

полный сочный микс бразильского хауса и винтажного теплого летнего диско-фанка. Deep Down от Alok и Ale Air звучит солнечно, свежо. И помните, ребята, еще больше крутых мелодий для вечерних танцев сегодня вечером на Европе Плюс после 20.00 в летнем вайбе.

0: уже звучала в топ-клаб-чарте и, мало того, несколько недель провел на вершине главного дэнс-чарта страны. Из чего мы делаем вывод? Топ-клаб-чарт — это не просто хит-парад, ребята, это настоящий музыкальный радар, твой портал в будущее. И да, сегодня в понедельник мы дропнем свежий выпуск топ-клаб-чарта в виде подкаста. Слушать его можно на многих платформах и, конечно, на сайте нашем europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП — это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной
5: офертой. Знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе «Трейдинг». Реклама не является публичной офертой.
8: Лето.

0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

последний раз на сегодня расскажу, что обещает понедельник, 20 июля. Овны, вы заслужили внимание к своей персоне и комплименты. Тельцы, события этого дня будут происходить без всякой логики. Близнецы, сегодня вы побьете все рекорды непредсказуемости. Раки, звезды удивляются, почему объект вашего воздыхания до сих пор не в курсе ваших чувств. Львы, главное качество этого дня для вас – это внимательность. Девы, умерьте свое желание спорить со всеми по любому поводу. Весы, как можно чаще признавайтесь в любви к себе. Скорпионы, в вас откроется дар убеждения, которым вы сразу воспользуетесь. Стрельцы, не суетитесь, чтобы поспешные действия не привели к смене истинного курса. Козероги, есть риск стать чьим-то личным психологом. Водолеи, даже в самом темном подвале безысходности всегда можно увидеть луч света. И рыбы, продемонстрируйте сегодня всю мягкость своего характера.

Способен превратить тяжелое начало рабочей недели в легкий танцевальный старт. Главное не сдерживать себя, и как там пелось, не надо стесняться, танцуем.

0: Magnetic от The Bowser только что в летнему. В столице 9.34. У нас, ребята, скоро игра на повышение. А там не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Агипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Ванка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб «Сайбер Икс».
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
5: Свадьба или новоселье?
4: В «Хоумберри» все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: предвкушение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, у нас Андрюха тут дозвонился. Андрей, привет, доброе утро.
3: Привет-привет,
2: доброе приветики.
3: Утро.
2: Ну что?
3: Доброе утро, Европа Плюс.
2: Андрюх, ну давай, расскажи, пожалуйста. Хорошее нынче утро-то, понедельник, 20 июля.
3: Вообще. Сегодня отличное утро. У меня первый день отпуска. Лежу на диване с самого утра.
2: Ну, благодать. Ну, красота. И еще и на Европа Плюс дозвонился в игру на повышение. Вот что значит хорошая карма у человека.
3: Бывает.
2: Так, Андрюх, ну все, давай. Сейчас к делу переходим. Спускаемся в денежное хранилище. Там в течение одной минуты ты открываешь ячейки. Конечно, ты знаешь, конечно, ты помнишь. Нужно вовремя остановиться, потому что если ты разойдешься и услышишь «стоп, игра», значит, все сгорело. А что сгорело? Не только отложенная сумма для тебя, но и бонус от Озонбанка – 10 тысяч рублей. Готов ли ты прогуляться по нашему хранилищу, Андрей?
3: Ну, давайте
2: попробуем. Поехали, давайте. Значит, первая ячейка – это...
0: 1310 рублей.
2: 1310 рублей. Андрюх, все, заканчиваем. Хорош, хватит.
3: Ну, серьезная сумма, да, конечно. Ну, пойдем, пожалуй, мы подальше попробуем.
2: Ладно, хорошо.
0: 2430 рублей.
2: 2430 рублей. Забираешь, да? Я понимаю.
3: Давайте еще попробуем.
2: О, погоди.
0: Бонус от Озонбанка.
2: Тут еще и бонус для тебя от Озонбанка.
3: Ого.
2: Общий выигрыш 12 430. Забираешь или идем дальше?
3: Идем дальше.
2: Точно? Друг, стоп, игра.
3: Точно.
2: Эх, Андрей.
3: Ну, что там?
0: 2520 рублей.
2: Ну, давай еще одну ячейку.
3: Да хватит, пожалуй.
2: Ну, я давай еще
3: вот
2: одну.
3: Это мы и заберем.
2: Нет. Не удалось, не удалось мне развести Андрея из Дзержинска, из Нижегородской области, на еще одну ячейку, потому что Андрей знал, далее было бы...
0: Стоп, игра.
2: Да. И вот твой выигрыш, Андрей, сегодня. Не только отложенная сумма 2520 рублей и бонус от Озонбанка 10 кэсиков, 10 тысяч рублей и твой общий выигрыш 12 520 рублей.
3: Ура!
2: Поздравляю! Поздравляю! Вот это идеальное начало отпуска, согласись?
3: Да, спасибо.
2: Очень Андрей, рад, да. Ну давай, для тех, кто впервые, возможно, если такие есть, услышал игру на повышение, почему, как тебе удалось так легко, без лишних нервов, прогуляться по нашему денежному хранилищу?
3: Встал пораньше, сделал зарядочку и включил Европа Плюс.
2: Да, в 7 с копейками у нас...
3: 7.00.
2: Ну, с копеечкой там небольшой, да, звучит подсказка. Вот я говорю, какая сумма лежит в игре на повышение. И вот, собственно, подсказку Андрей услышал и победил. Поздравляю тебя, Андрей, классного отпуска. Слушай Европа Плюс. Ты молодец.
3: Хорошо.
2: Да, и, ребята, и вы тоже слушайте подсказку, не пропускайте завтра. До встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанк» где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.

0: Федук, летнему Джонни и Федук, ну или проще Джанук. Вот, я думаю, что парни так классно звучат, могли бы и в группу объединиться. Их первая коллаба «Лето» прямо сейчас, а финалить летнюю будем в компании Бенсона Буна и Бритни Пляж.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
15: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: пляж. Бритни Спирс в финале летнего сегодня. Overprotected. Бритни 2001-2002 года. Так, ребята, завершая летнюю, я обещаю, что завтра калейдоскоп подарков, улыбок продолжится, вернется. В 7.00 все начнется. Я Тимур Бодров. А сегодня вечером давайте договоримся вместе, танцуем под летний вайб. Летний вайб стартует в 20.00 по Москве.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно.

0: 10 утра в Москве. В студии Марат Бекметов с новостями. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Налоговые уведомления начнут приходить на госуслуги. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу и названы лидеры кинопроката по итогам выходных. Об этом прямо сейчас. Итак, с 1 августа уведомления по налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за прошлый год. В личном кабинете на сайте налоговой уведомления по-прежнему будут доступны, а бумажные письма получат только граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету в налоговой. Сдача биометрии стала обязательной при каждом обращении в визовый центр Италии. Новшество касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Визовый центр Италии принимает документы в 8 городах – Москве, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Ранее обязательную сдачу биометрии для туристов при обращении в визовые центры ввела Испания. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале команда обыграла Аргентину со счетом 1-0. Единственный гол в дополнительное время забил Феррат Торрес. Почти весь матч аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам Уная Симона. Первый состоялся лишь на 120-й минуте. При этом аргентинцы доигрывали матч в меньшинстве. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален. Теперь испанцы двукратные чемпионы мира. Желтый уровень погодной опасности действует сегодня в Москве из-за ожидающейся грозы. Как сообщили в гидрометцентре, предупреждение активно до 9 вечера. В столице ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение распространяется на Подмосковье. Несмотря на неблагоприятные метеоусловия, в мегаполисе воздух прогреется до 27 градусов. Фильм «На деревне дедушки 2» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных. Сборы картины превысили 101 миллион рублей. Второе место занял фильм «Зловещие мертвецы. Пекло», собравший 73,5 миллиона. Ну а на третьей строчке расположился фильм «Майкл» с показателем почти 66 миллионов рублей за выходные. Общие сборы этой картины о начале карьеры короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате уже 13-ю неделю, превысили 2 миллиарда 400 миллионов рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 40 копеек. Евро также в плюсе 89 рублей 90 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Я всем желаю легкого понедельника.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Европа Плюс, Бамбалейо, In My Heart. Настоящая Бамбалейла в сердцах вчера была у фанатов Аргентины. Настолько они переживали за свою команду. Но что поделать, когда играешь в меньшинстве против Испании, ты понимаешь свои риски. Кубок чемпионата мира улетел на родину Фламенко и Паэльи, но Месси все равно в наших сердцах. Как и хиты на Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди Моджо с треком Lady. Сразу после Алекса Уоррена. Fever Dream в твоих динамиках не пропускай.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Агипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5. От 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Красивый голос джази под продюсерским контролем Кельвина Харриса переродился в трек Satisfying Европе Плюс. Да, Кельвин Харрис когда-то говорил о том, что работал на рыбной фабрике и терпеть не мог запах рыбы, но так хотел накопить на музыкальную мечту, что приходилось пересиливать себя, и мы, как видим, он прекрасно справился. Кэт Бастени впереди на радио номер один в России.

0: Castle in the Snow сразу после I Just Might. Bruno Mars, не пропускай.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб «Сайбер Икс».
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей – приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Cyber X на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
2: Сколько, сколько?
1: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами. Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Шой заплив по хітам на горизонті BTS і їх трек Swim. До этого Ocean Drive и Duke Dumont на Европе плюс. Чуть ранее послушаем Куанка Рассел и Райда. Все это уже в следующем часе на радио номер один в России. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 11 утра в столице.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс. Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Более 300 избирательных участков откроют в Северной Осетии в дни выборов депутатов в Госдуму. Три канатные дороги планируют построить на курорте Мумисон. А Камила Тимираева выступит на первенстве мира по женской борьбе. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
5: Более 300 избирательных участков откроют в Северной Осетии в дни выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона, в четырех районах республики и городе Владикавказ в труднодоступных и отдаленных местностях организуют голосование по дополнительной форме. Кроме того, избиратели смогут воспользоваться механизмом голосования по месту нахождения «Мобильный избиратель», а также проголосовать на дому. Три новые канатные дороги планируют построить на всесезонном курорте Мумисон до 2031 года. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло, в планах также увеличить протяженность трасс на 23 километра, количество мест размещения и точек общественного питания. Добавлю, за первые 6 месяцев этого года Мумисон посетили почти 40 тысяч человек. Замену теплотрассы на улице Миллера завершают во Владикавказе, об этом сообщает Республиканский водоканал. Специалисты уже проложили более 400 метров труб, завершили сварочные работы, обновили воды в дома и 4 тепловых колодца. Осталось выполнить благоустройство территории, после чего дорожные службы приступят к укладке асфальта. Россияне назвали признаки хорошей жизни. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на опрос. Среди них – возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить хорошее медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Отмечу, 20 лет назад 50% голосов набрал вариант ответа «хорошее жилье». В текущем году за него проголосовали лишь 20% россиян. Североосетинская спортсменка Камила Тимираева выступит на первенстве мира по женской борьбе среди девушек до 17 лет. Как сообщает Федерация спортивной борьбы России, соревнования пройдут в Баку. Тимираева вошла в состав сборной страны и представит команду весовой категории до 61 килограмма. Напомню, в марте этого года наша спортсменка стала бронзовым призером первенства России в Москве. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты 89 рублей 90 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
7: Гарантия на все виды работ.
6: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
4: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Но по такие песни время не может не замедляться. Да, мы в слоу-моу вместе с градусами на ресницах. Европе плюс, впереди больше хитов, больше музыки. The Second Voice появится совсем скоро. Let Me Be сразу после Sweet Emotion, Naked и Tear Waves в твоих динамиках. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

Да, вчера футбольный мир увидел то, чего раньше никогда не было. Впервые в истории финала чемпионата мира FIFA устроил настоящее шоу в перерыве почти как на Супербоуле. Да, одной из главных звезд была Мадонна как раз-таки, которая только что у нас здесь звучала, королева поп-музыки. Открыла историческое выступление своим хитом Music. Сегодня продолжает нас радовать на Европе Плюс. Да, так что скоро дойдем до того, что на всех чемпионатах мира по футболу будут перформансы практически как...

0: на Суперболе в перерыве. Да, впереди Anima AJ, Out of My Body, до этого стояли они и Калм Скотт на Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Клуб «Сабер X» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб Cyber X.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Cyber X на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Сегодня обязательно Hugel, Ultranate, Moving to the Sun. До этого топик Kai Sevens, Breaking Me, послушаем. Ну и сегодня никуда без красавчика Тедди Суимса и его мистер Know It All. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
6: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Верни

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Отличная танцевальная работа диджея Гоши, Джейсон Дерула и Мелоди. Да, напомню, диджей Гоша сначала сделал Мичика самостоятельно. Да, пробные тейки осуществил в интернете, залил несколько роликов. Это взорвало социальные сети. Джейсон Дерула увидел, сказал, ну все, ну я не могу. Сразу же и танец был придуман, который сотни миллионов уже набрал. Разные ролики мне лично до сих пор попадаются в рекомендациях. Джейсон Дерула, танцующий под Мичико. Да, и в том числе записал свой вокал. И вместе эта работа звучит совершенно потрясающе. Миша Зайцев меня зовут, Зиверт. Послушаем в самое ближайшее время «Эгоистка» сразу после «Self-Aware», «Tempor City», «Европе плюс».
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб Cyber X.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Cyber X на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе Юг 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоизм.

0: «Моя Мишель», красивая песня «На малиновой луне» на радио номер один в России. Приятно будет, если «Моя Мишель» вдруг меня узнает, да? Я тебя узнаю. Это замечательно. Пока это только снится. Впереди больше хитов DNC, Cake by the Ocean, также Galaxy, успеем послушать Кунгс и Theophilus London на Европе+.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.

0: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
5: Сколько, сколько?
4: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
6: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
7: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Леденде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
14: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

0: о чем ты думаешь? Tell me what is on your mind. Bob Sinclair, Kaiza, I can't wait на радио номер один в России. 12:50 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев. Сегодня, между прочим, Международный день освоения космоса. Празднуется 20 июля на календаре. Так что, что это значит? Это значит, что есть причина. Если тебе скажут, эй, что ты, летаешь в облаках? Можно ответить, нет, я праздную день освоения космоса. Да, да, бас на Европе Плюс. Track and Dangerous впереди. Сразу после Where's My Mind. Рэй, делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: шансу быть. Точка.банк. АО. ООО.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: опасного. Сейчас только энергия людей, которые в этот прекрасный день вышли под трек The Bass Dangerous в наушниках и сносят все своей энергией, радостью и эмоциями. Да, больше такого у нас впереди на Европе Плюс. Не пропускай главные хиты этого лета вместе с нами.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет во Владикавказе, 13:00.
0: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Более 300 избирательных участков откроют в Северной Осетии в дни выборов депутатов в Госдуму. Триканатные дороги планируют построить на курорте Мумисон. А Камила Тимираева выступит на первенстве мира по женской борьбе. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Более 300 избирательных участков откроют в Северной Осетии в дни выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона, в 4 районах республики и городе Владикавказ в труднодоступных и отдаленных местностях организуют голосование по дополнительной форме. Кроме того, избиратели смогут воспользоваться механизмом голосования по месту нахождения «Мобильный избиратель», а также проголосовать на дому. 3 новые канатные дороги планируют построить на всесезонном курорте Мумисон до 2031 года. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло, в планах также увеличить протяженность трасс на 23 километра, количество мест размещения и точек общественного питания. Добавлю, за первые 6 месяцев этого года Мумисон посетили почти 40 тысяч человек. Замену теплотрассы на улице Миллера завершают во Владикавказе, об этом сообщает Республиканский водоканал. Специалисты уже проложили более 400 метров труб, завершили сварочные работы, обновили воды в дома и 4 тепловых колодца. Осталось выполнить благоустройство территории, после чего дорожные службы приступят к укладке асфальта. Россияне назвали признаки хорошей жизни. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на опрос. Среди них возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить хорошее медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Отмечу, 20 лет назад 50% голосов набрал вариант ответа «хорошее жилье». В текущем году за него проголосовали лишь 20% россиян. Североосетинская спортсменка Камила Тимираева выступит на первенстве мира по женской борьбе среди девушек до 17 лет. Как сообщает Федерация спортивной борьбы России, соревнования пройдут в Баку. Тимираева вошла в состав сборной страны и представит команду весовой категории до 61 килограмма. Напомню, в марте этого года наша спортсменка стала бронзовым призером первенства России в Москве. Курс доллара на сегодня 78 рублей 40 копеек, курс европейской валюты 89 рублей 90 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
4: Гарантия на все виды работ.
3: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.

0: Понедельника, классного настроения в компании Европа Плюс. 13.04 на часах. Как всегда в это время начинаем прием ваших звонков. 540-777. Добро пожаловать всем, кто желает высказаться лично в нашем эфире. Приветы и поздравления, пожелания также принимаются текстовым посланием на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Можно писать также в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Оставляйте сообщения в комментариях к верхней записи. Ну и разумеется, будут прогноз погоды, гороскоп от Европы Плюс на сегодня, а через пару минут к нам присоединятся Алан Уолкер в компании Изабеллы Мелкман. Услышим их «Broken Strings». Нас также порадует Доминик Файк «Baby Doll». Открываю час Tokyo Hotel California Nights.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Владикавказ. Онлайн. Европа плюс.
1: Ну что, ловите первые приветики. Узнаем сейчас, кому они достанутся. От Марата улетает большой привет Диане с пожеланием счастливого отпуска. И еще от Сергея большой привет друзьям Косте и Арсену. Хорошего всем дня, отличного настроения всей Европе плюс. Спасибо, принимается Сергей взаимно. Продвигаемся дальше. Я напомню, что в течение этого часа принимаю ваши приветы и поздравления текстовым посланием в группе ВКонтакте Европа плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи или на номер наших мессенджеров 8 928 490 5 0102. Дальше в нашей компании Энрике Иглесиас, Tired of Being Sorry, а прямо сейчас The Busa Magnetic.
0: Владикавказ онлайн.

0: Проект «Медуза» на Европе Плюс, «Don't Wanna Go Home», а мы будем продвигаться дальше. Это Владикавказ онлайн на часах 13.21. И у нас есть сообщение к этой минуте на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Добрый день, лучшее радио. Хочу передать привет самому лучшему электрику из Беслана, Гарриеву Сосу, который учится в сельхозе. Удачи ему в его начинаниях. От друга это сообщение. Ну, а мы будем продвигаться уже в сторону гороскопа от Европы Плюс. Скоро почитаем и узнаем, какой дар сегодня откроется в Скорпионах. Полный гороскоп не пропустите. Еще раньше с нами Рэй Делтон, Blood Running.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск, Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка» из Кореновки. Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Овны, вы заслужили сегодня внимание к своей персоне и комплименты. Тельцы, события этого дня будут происходить без всякой логики. Близнецы, сегодня вы побьете все рекорды непредсказуемости. Раки, звезды удивляются, почему объект вашего воздыхания до сих пор не в курсе ваших чувств. Львы, главное качество этого дня для вас – внимательность. Девы, умерьте свое желание спорить со всеми по любому поводу. Весы, как можно чаще признавайтесь в любви себе. Скорпионы, в вас откроется дар убеждения, которым вы сразу воспользуетесь. Стрельцы, не суетитесь, чтобы поспешные действия не привели к смене истинного курса. Козероги, есть риск стать чьим-то личным психологом. Водолеи, даже в самом темном подвале безысходности всегда можно увидеть луч света. Ну и, наконец, рыбы. Продемонстрируйте сегодня всю мягкость своего характера.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Бамболео от KDDK на Европе Плюс. Владикавказ онлайн продолжается. 13:36 на часах. Приветствую всех, кто только что включил свои радиоприемники. Это интерактив, куда можно дозвониться в этом часе. Принимаем ваши звонки 540-777 или текстовые послания, привет и поздравления в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Размещайте их в комментариях к верхней записи или пишите на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Отправляем большой привет Оксане от Тимура с пожеланием хорошего дня.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха сейчас плюс 27, ночью около 14 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки

0: 97-29-39. 97-29-39.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
2: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
5: Владикавказ онлайн.

0: Плюс.
1: Слушайте нас онлайн на сайте europaplus.ru, а также в приложении Европа Плюс онлайн, ВКонтакте и в Одноклассниках. Всем хорошего дня, отличного настроения. Продолжается Владикавказ онлайн. Впереди, как всегда, еще больше хитов, еще больше музыки. The Kid LAROI, Джастин Бибер нас порадует своим хитом Stay, а прямо сейчас Trap Mafia House, Mafia Style.

0: 13.50 на часах. Будем потихонечку закругляться. Владикавказ онлайн. В ваших приемниках сегодня вечером обязательно еще раз повторим. 18.00 ровно, не пропустите. Ну а до конца этого часа с нами еще Сабрина Карпентер, а также Рима. Ну а в новом часе встречаем Алексея Мануйлова, который с нами до 6 вечера. Хорошего дня, отличного настроения. Зовут меня Регина Кумаритова. Вечером услышимся. Пока.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.

0: ИТИП, счета бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного понедельника в Москве.

0: чем Shades of Blue. Всем-всем-всем привет и легкого понедельника, и продуктивного понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот они уже на подходе, они уже скоро. Это Леон и Калум Скотт, впереди Питбуль. Услышим D-Start и Сирил.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Ванка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой 80 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Аверин. Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
1: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
0: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Импала, Дракула. Сейчас номер один Еврохит ТОП 40. Уже 2 недели подряд, напомню. Возможно, будет третья, кстати. Не забываем выбирать лучших на нашем сайте europlus.ru. А итоги недели в пятницу в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 249 000 рублей в Автоюг Пятигорск, Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 41 99 50. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации актив с учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
7: Сколько, сколько?
6: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.

0: сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, Сум, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните.

0: 8-989-749-72-67.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Ну давайте кого услышим дальше. Это Шиллер и Питер Хепнер, Dream of You.
1: The dream ahead of you.
0: Зейн появится обязательно. Die for me. Денис Мимс тоже будет. Услышим Miss Know It All. Само собой, не только они. С нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Как садиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Европа+. ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Ситуация с топливом в Северной Осетии стабильна. Почти в 140 школах республики пройдет капитальный ремонт. Аяна Бикмурзова выступит в составе сборной России на чемпионате мира по фехтованию. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: Ситуация с топливным обеспечением в Северной Осетии остается стабильной. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. Основные вертикально интегрированные компании ежедневно поставляют горюче-смазочные материалы на автозаправочные станции. Кроме того, совместно с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы продолжается работа по недопущению спекулятивного роста цен на частных АЗС. Министр отметил, что очереди на сетевых автозаправочных станциях не превышают 30 минут. Почти в 140 школах Северной Осетии до следующего года пройдет капитальный ремонт. На эти цели предусмотрено 10,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. По ее словам, на сегодняшний день ремонт завершен в 102 образовательных учреждениях. Еще в 24 работы продолжаются. В школах обновляют инженерные сети, учебные кабинеты, спортивные залы, столовые и благоустраивают территории. Во Владикавказе продолжается благоустройство аллеи на улице Шамиля Джикаева. Как сообщил мэр города Вячеслав Мильзихов, территория будет разделена на 3 зоны. В настоящее время завершается укладка брусчатки, установка бордюров, подготовлены основания для спортивной и детской площадок. На прогулочных дорожках предусмотрены плавные спуски для маломобильных граждан и родителей с колясками. Кроме того, на аллее появятся лавочки и урны. Работа проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Во Владикавказе продолжается обновление дорожной разметки. Об этом сообщает предприятие «Спецэкосервис». Рабочие нанесли осевые линии на улицах Джанаева, Пожарского и Левченко. Покрасили искусственные неровности на улице Грибоедова. А также обновили пешеходные переходы на Павленко и проспекте Даватора. Североосетинская шпажистка Яна Бикмурзова выступит на чемпионате мира в составе сборной России. Как сообщает пресс-служба Федерации фехтования страны, соревнования пройдут в Гонконге. 25 июля наша спортсменка выйдет на дорожку в личном турнире, а 28 июля поборется за медали в командных соревнованиях. Добавлю, для Бикмурзовой это уже второй чемпионат мира в карьере. В прошлом году она завоевала серебряную медаль в командном первенстве. Курс доллара на сегодня 78 рублей 40 копеек, курс евро 89 рублей 90 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
3: Гарантия на все виды работ.
2: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
0: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Ричард Уайлз. Калвин Харрис псевдоним сам все придумал. И несмотря вот этот самый раскрученный до вселенских масштабов псевдоним, друзья и близкие его по-прежнему зовут именно Адам, а не Калвин. 15.19 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного понедельника.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Дальше больше хитов, больше музыки. Tempor City на подходе. Будут Миша Мидо, Алекс Филе, Джек Джонс. И не пропусти новый трек группы «Градусы на ресницах».
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой 80 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям – томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И впереди будет 30 минут сногсшибательный хит от Marlon Rudet, Anti-Hero. Алла Уокер и красивая история Broken Strings. Да, стильный, мощный хит от Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Они не только с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
10: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
11: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
14: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vamprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
18: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
19: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
20: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем легкого понедельника. В Москве 16 часов.

0: говорим нашему новому приложению Radio Hub абсолютно бесплатно, без регистрации, запуск плеера в один клик и много других фишек полезных и классных. В общем, не забудь скачать наше новое крутейшее приложение Radio Hub.
1: Европа плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены. Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадиева 81А. «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 102FM.
9: 102FM.
8: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
9: 54 14 90.
8: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
9: Сколько, сколько?
8: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Вернем на...

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Роджер Санчес и его хит Lost на Европе Плюс. Ну что, мы уходим в час следующий, где нас уже ждет Али Фарбен. Ждем Body Talk.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение.

0: Всем отличного понедельника. В Москве 17 ровно.
1: Европа плюс. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Ситуация с топливом в Северной Осетии стабильна. Почти в 140 школах республики пройдет капитальный ремонт. Аяна Бикмурзова выступит в составе сборной России на чемпионате мира по фехтованию. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Ситуация с топливным обеспечением в Северной Осетии остается стабильной. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. Основные вертикально интегрированные компании ежедневно поставляют горюче-смазочные материалы на автозаправочные станции. Кроме того, совместно с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы продолжается работа по недопущению спекулятивного роста цен на частных АЗС. Министр отметил, что очереди на сетевых автозаправочных станциях не превышают 30 минут. Почти в 140 школах Северной Осетии до следующего года пройдет капитальный ремонт. На эти цели предусмотрено 10,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. По ее словам, на сегодняшний день ремонт завершен в 102 образовательных учреждениях. Еще в 24 работы продолжаются. В школах обновляют инженерные сети, учебные кабинеты, спортивные залы, столовые и благоустраивают территории. Во Владикавказе продолжается благоустройство аллеи на улице Шамиля Джикаева. Как сообщил мэр города Вячеслав Мильзихов, территория будет разделена на три зоны. В настоящее время завершается укладка брусчатки, установка бордюров, подготовлены основания для спортивной и детской площадок. На прогулочных дорожках предусмотрены плавные спуски для маломобильных граждан и родителей с колясками. Кроме того, на аллее появятся лавочки и урны. Работа проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Во Владикавказе продолжается обновление дорожной разметки. Об этом сообщает предприятие «Спецэкосервис». Рабочие нанесли осевые линии на улицах Джанаева, Пожарского и Левченко, покрасили искусственные неровности на улице Грибоедова, а также обновили пешеходные переходы на Павленко и проспекте Даватора. Североосетинская шпажистка Яна Бикмурзова выступит на чемпионате мира в составе сборной России. Как сообщает пресс-служба Федерации фехтования страны, соревнования пройдут в Гонконге. 25 июля наша спортсменка выйдет на дорожку в личном турнире, а 28 июля поборется за медали в командных соревнованиях. Добавлю, для Бикмурзовой это уже второй чемпионат мира в карьере. В прошлом году она завоевала серебряную медаль в командном первенстве. Курс доллара на сегодня 78 рублей 40 копеек, курс евро 89 рублей 90 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: это группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. Привет-привет, отличного легкого понедельника всем-всем-всем. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот они уже на горизонте. Это Лорин, это Алан Уокер, поет «The Second Voice» с хитом Let Me Be. Сейчас уже восьмое место у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Так вот все потихонечку-потихонечку «Let Me Be» подбирается к вершине хит-парада Европы Плюс. Ну посмотрим, что будет по итогам этой недели.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: через несколько минут с нами уже Леони и Каллум Скотт. И тот самый хит, который захватывает сразу и точно надолго. Впереди на Европе Плюс Stay.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Ночью во Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
6: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг Пятигорск, Бештогорское шоссе 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка» из «Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой 80 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: плюс Медуза. Don't wanna go home. 17:49 по московскому времени. Но до конца часа остается несколько минут. Конечно, никакой тишины у нас не намечается. Впереди клан Карусель, но затем Sunrise Avenue. Вспомним их суперхит Fairy Tale Gone Bad.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ОБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Точная концовочка этого часа у нас на Европе Плюс благодаря группе Sunrise Avenue и хиту Fertile Gone Bad. Ну что, дальше только вперед, дальше в следующий час. Не пропускай свои любимые хиты.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: iTunes.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, 6 вечера.
0: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Ситуация с топливом в Северной Осетии стабильна. Почти в 140 школах республики пройдет капитальный ремонт. Аяна Бикмурзова выступит в составе сборной России на чемпионате мира по фехтованию. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Ситуация с топливным обеспечением в Северной Осетии остается стабильной. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. Основные вертикально интегрированные компании ежедневно поставляют горюче-смазочные материалы на автозаправочные станции. Кроме того, совместно с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы продолжается работа по недопущению спекулятивного роста цен на частных АЗС. Министр отметил, что очереди на сетевых автозаправочных станциях не превышают 30 минут. Почти в 140 школах Северной Осетии до следующего года пройдет капитальный ремонт. На эти цели предусмотрено 10,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. По ее словам, на сегодняшний день ремонт завершен в 102 образовательных учреждениях. Еще в 24 работы продолжаются. В школах обновляют инженерные сети, учебные кабинеты, спортивные залы, столовые и благоустраивают территории. Во Владикавказе продолжается благоустройство аллеи на улице Шамиля Джикаева. Как сообщил мэр города Вячеслав Мильзихов, территория будет разделена на три зоны. В настоящее время завершается укладка брусчатки, установка бордюров, подготовлены основания для спортивной и детской площадок. На прогулочных дорожках предусмотрены плавные спуски для маломобильных граждан и родителей с колясками. Кроме того, на аллее появятся лавочки и урны. Работа проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Во Владикавказе продолжается обновление дорожной разметки. Об этом сообщает предприятие «Спецэкосервис». Рабочие нанесли осевые линии на улицах Джанаева, Пожарского и Левченко, покрасили искусственные неровности на улице Грибоедова, а также обновили пешеходные переходы на Павленко и проспекте Даватора. Североосетинская шпажистка Яна Бикмурзова выступит на чемпионате мира в составе сборной России. Как сообщает пресс-служба Федерации фехтования страны, соревнования пройдут в Гонконге. 25 июля наша спортсменка выйдет на дорожку в личном турнире, а 28 июля поборется за медали в командных соревнованиях. Добавлю, для Бикмурзовой это уже второй чемпионат мира в карьере. В прошлом году она завоевала серебряную медаль в командном первенстве. Курс доллара на сегодня 78 рублей 40 копеек, курс евро 89 рублей 90 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
0: Онлайн. Владикавказ. Онлайн. Европа
2: Плюс. Приятного всем вечера. Рада всех снова сегодня приветствовать. На часах 18.04 и давайте начнем. Принимаем ваши звонки в этом часе по телефону 540-777. Можно дозвониться при желании. Выслушаем с удовольствием ваши приветы, поздравления, пожелания. Добро пожаловать. Также можно оставлять текстовые послания в комментариях самой верхней записи на стене нашей группы ВКонтакте «Европа Плюс Владикавказ» или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Обязательно будем читать гороскоп от «Европа Плюс» на завтра, прогноз погоды тоже. А через пару минут Робин Шульц и Дэвид Гетта «On Repeat». Чуть позже «Jet Plane» от Rehab, Vice и J.P. Cooper. I'm high up on a jet plane, my LA connection. Staring at the clouds, yeah, keeping me guessing. Открывая час, Тедди Суимс, «Mr. Know It All».
0: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: час.
1: Ну что ж, начнем озвучивать первые сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. В течение всего этого часа можно присылать приветики, поздравления, с удовольствием будем читать. А первый сегодня привет достается Сергею от Ангелины с пожеланием приятного вечера. Еще сообщение от Фаризы. Большой привет Залине, Дзере и Ангелине. Тоже с пожеланием хорошего вечера и отличного настроения. Принимается, все передали. Потихонечку буду озвучивать ваши вновь поступающие сообщения с приветом и поздравлениями, которые можно оставлять также в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к самой верхней записи. Ну а мы пока послушаем «Another 54 Ultra Talk to You».
0: Владикавказ онлайн.

0: Эйв на Европе Плюс, Meet Me in the Dark. А мы будем продвигаться дальше. Впереди еще больше хитов, еще больше классной музыки, а еще гороскоп от Европа Плюс на завтра. Скоро будем читать и знаем, на что завтра, по мнению звезд, не стоит тратить много сил тельцам. Полный гороскоп не пропустите. Еще раньше Temper City, Self-Aware.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
5: Сколько, сколько?
4: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
2: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
1: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Лайо» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
6: Европа Плюс.
5: Владикавказ онлайн.

0: гороскоп.
1: Итак, овны, если захотите завтра посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, завтра планируйте лечь спать пораньше, ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблем и людей. Девы, как ни странно, работа вам завтра доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Козероги, удовлетворите жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним, хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. Ну и, наконец, рыбы. Не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: «Лето» от Джонни и Федук. А мы с вами продвигаемся этим прекрасным летним вечером дальше по волнам Европы+. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. 18:36 на часах. Самое время еще раз напомнить наши координаты. Можно еще успеть дозвониться 540-777 или оставить сообщение текстовое на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Здесь сообщение от Алана. «Привет, Европа+. Хочу передать привет своей любимой девушке Наталье и сказать ей, что она самая лучшая и самая прекрасная». Вот такое вот романтическое послание. Жду новые сообщения и напомню, что их также можно размещать в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к верхней записи.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
0: По Владикавказе сейчас плюс 25, ночью плюс 14. Завтра ожидается ясный день, без осадков, днем плюс 28.
2: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
4: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск, Бештогорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка» из Кореновки. Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации Комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
9: Клуб «Сайбер X» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер X». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сайбер X» на Барбашова, 72. Круглосуточно.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
2: Владикавказ онлайн.

слушайте нас онлайн на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Продолжаем. Еще парочка сообщений от Иришки. Большой привет любимому мужу Юре. И привет всей Осетии тоже достается. А еще от Аланы большой привет Ларисе и Георгию с пожеланием приятного вечера тоже. Ну и нам тоже перепало. Большой привет Европе Плюс. Взаимно всем по привету от Европа Плюс. Хорошего настроения и приятного вечера. С нами далее Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre, а также Portugal The Man, Feel It Still.

0: песня «Wait» — это Боб Синклар и Кайза на Европе Плюс со своей очень позитивной историей. А мы будем продвигаться уже к финалу этого часа. Владикавказ онлайн завершается потихонечку. В финале «Magic», «Root», а также «Кацун» и «Кристиан Ярви» «On the Break of Dawn». На старте нового часа Костя Фомин с нами дальше. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра. Обязательно услышимся и до встречи.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Слышите? Это в гипермаркетах «Глобус» происходит самое настоящее волшебство. Витрины наполнены фирменными деликатесами, гирляндами свежайших колбас, сказочно ароматной выпечкой, копченой и соленой рыбкой и самыми сладкими кондитерскими изделиями. Ждем вас в гипермаркетах «Глобус». «Глобус» — все есть, и праздник здесь!
9: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Открытие ИП. Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер TU-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Игорь Акулов с новостями прямо сейчас здесь, в студии Европа Плюс. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. В Хакасии появится новая особая экономическая зона. Депутаты Госдумы предложили ввести родительскую зарплату и безвизовый режим для граждан Китая продлили до 31 декабря следующего года. Подробности далее. Китай увеличил импорт российской нефти на 16,7% в первом полугодии до 57 миллионов тонн. Стоимость поставок выросла более чем на 31%. Ранее Сергей Лавров сообщал, что товарооборот двух стран уже три года превышает 200 миллиардов долларов. Экономики России и Китая органично дополняют друг друга. Работа по совершенствованию структуры взаимной торговли продолжается. Сотрудничество остается стратегическим приоритетом для обеих стран. В Хакасии появится новая особая экономическая зона промышленного производственного типа. Ожидается появление 5 инвестиционных проектов на сумму более 25 миллиардов рублей и создание 890 рабочих мест. Также расширяется особая экономическая зона «Зеленая долина» в Татарстане с 8 проектами почти на 300 миллиардов рублей и 2000 новыми рабочими местами. Проекты направлены на локализацию производства и импортозамещения в биотехнологиях, нефтехимии и переработке сырья. Депутаты Госдумы предложили ввести родительскую зарплату. Ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума неработающему родителю, ухаживающему за ребенком. Инициатива расширяет опыт Кировской области, где уже выплачивают так называемую бабушкину зарплату родственникам, ухаживающим за детьми до 3 лет. Предложение направлено министру труда. По мнению авторов, мера позволит женщинам посвящать себя воспитанию детей без потери дохода. Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря следующего года. Ранее порядок действовал до 14 сентября текущего года. Безвизовый режим обеспечил рост взаимного турпотока на 20-30% в зависимости от сезона. Китай уже вошел в топ-5 направлений выездного туризма для россиян. Указ вступил в силу со дня подписания. Ожидается дальнейшее укрепление туристических связей между странами. И жителю Красноярского края удалось сделать предложение девушке только благодаря водолазу. Герой истории решил сделать предложение девушке на сапе, но выронил кольцо в озеро во время предложения. Ему пришлось вызывать водолаза, который достал украшение со дна. В итоге девушка согласилась на предложение, а новоявленный жених отделался легким испугом. История завершилась благополучно и получила большой отклик в соцсетях. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей и 55 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Кевин Паркер. Его история, которая так легко и просто в этот раз залетела в Billboard Hot 100. И, кстати говоря, сейчас занимает 5-ю строчку из 100 возможных. Это действительно результат. Дракула. Только что здесь на Европе Плюс. Суперхит от австралийца, который, ну, играет, как мне кажется, абсолютно все. От электроники до психоделической музыки и все наоборот. В общем, дальше, конечно, мне кажется, стоит ждать от этого парня еще пару суперхитов. Не знаю, будет ли что-нибудь этим летом, но я уверен, что до конца этого года этот парень точно не остановится. Ну а дальше лови музыку, которая отвечает у нас за летнее настроение. Никакой тьмы, как в Дракуле, все нормально, там будет светло, солнечно и приятно. Мизмо, Hello. Раньше Доминик Фейк и его Baby Doll, но прежде Зиверт и Айс Гергерт. Банк, оставайся.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5. От 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
1: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Плюс, это Мизмо и Hello на Европе Плюс прямо сейчас. Ну и, кстати говоря, завтра Hello с утра пораньше тебе будут говорить с утра пораньше, да, в 7 с нулями по Москве, как положено. Летняя игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, поэтому ни в коем случае не упусти эту возможность проснуться в правильном настроении и с правильной ноги.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный.

0: 65 333 755.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Прямо сейчас один из самых востребованных диджакеев современности Кальвин Харрис совместно с Джази, Satisfy. Летняя музыка продолжается, и, естественно, впереди ее еще много, на целых 120 минут как минимум, поэтому оставайся с нами. Ждем летний вайб, ну а до финала этого часа один из моих любимейших треков, ну, в категории Бейонсе. Да, есть такое, Hello, но прежде Chapin Roan и ее суперхит Good Like Babe.
1: Лучший старт. Hugel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another, Talk to You. Выше всех. Tame Impala и Jenny. Dracula. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: прекрасно. Один из любимейших моих треков у Бейонсе. И hello. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Да, дальше будет больше хитов, будет больше музыки. Причем музыки летней. Поэтому оставайся с нами, впереди летний вайб.
1: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

от него жду. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс и 120 минут легкой и солнечной музыки для тех, кто устал и хочет выдохнуть. Да, после первого рабочего. Меня зовут Фомин, ну и в ближайшее время я постараюсь сделать все возможное, чтобы это случилось. Итак, в первой части летнего вайба на Европе Плюс The Bows и Magnetic. Прежде Mia и мировой бенгер Bad Girls. Ну а стартуем с A-Track Heads Will Rock. Для всех, кто выбрал для себя лучшее. Погнали!

0: знал, что будет просто невероятно. Прямо сейчас на Европе Плюс Дабауса и Магнетик. Кстати говоря, норвежцы в этом сезоне прям выдают. А что в футболе, да? Что в соцсетях? Есть один такой Holland. Ну и вот эти ребята тоже, конечно, выдают невероятно красивую музыку. Очень люблю этот проект и очень мне нравится этот трек. Кстати говоря, дальше летний вайб продолжится еще одним, так сказать, феноменом в музыкальном мире. Это Пегги Гу, которая в прошлом году гремела «Будь здоров, Back to One». Летний вайб.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6-62-6-5-77-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб Cyber X.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Cyber X на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
8: Why wait to say? At least I did it my way.

0: летнем вайбе на Европе Плюс. Это Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. В столице уже 20:34. Продолжаем с вами отдыхать после первого рабочего. Может быть, у кого-то не очень задалось. Да, ну может быть такое. Может, а может, у кого-то наоборот задалось сегодня. Но, неважно, как сегодня все пошло. Главное, чтобы вечер был классным, чтобы завтра начать новый день с правильным настроением и правильной ноги. Так вот, в ближайшее время у меня есть кое-что, что тебе точно должно понравиться. Ну и настроить тебя на лучшее. Тиесто, Бриана Грейс, услышим Beautiful Places. Ну а раньше Feather и Lordly. И это еще не все. Будет новинка. Какая именно новинка нашего эфира появится в ближайшее время, скоро будем выяснять вместе.
1: Летний вайб. Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодное.

Тиесто совместно с Бриэн и Грейс. Beautiful Places. Вот такой вот трек, вот такой вот летний вайб сегодня в понедельник вечером. Ну и, конечно же, это только начало, потому что у нас впереди еще целая половина, ну и 10 минут этого часа. Шерман Лоджи и Тони Шерман послушаем Can't Let Go, но прежде Фаррелл Уильямс и стилевая работа. Как она звучит круто, как плотно, как красиво. Ну, в общем, до

0: Европе Плюс прямо сейчас. Да, Шерман Лоджи и Тони Шерман. Can't let go. Идем вперед.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение.

Бейба на Европе Плюс в этот понедельник. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Ну, 50% вы точно получите от сегодняшней дозы. Если что, напомню, что с 8 до 10 каждый будний вечер мы с вами слушаем солнечную, легкую и приятную музыку для того, чтобы расслабиться, почилить после рабочего дня. Вот сегодня понедельник. Ну, не могу сказать, что это мой любимый день, как и многие другие, я думаю. И вот после такого, конечно, хочется немножко выдохнуть, сказать, так, ладно, прошло, и слава богу, было и было, что сейчас вспоминать. В общем, прошел понедельник, дальше будет полегче, попроще и, конечно же, помузыкальнее. Да, я это обязательно устрою в этом часе. Например, во второй части летнего вайба на сегодня нас ждет главный гимн этого лета, но он прозвучал, ну, везде, я не знаю, честно, где его не слышал, я слышал его везде, в торговых центрах, у кого-то там, не знаю, в машине, кто-то слушал в наушниках, и это слышно, как он там долбит. Ну, в общем, везде, и даже на Коачелле он прозвучал, и его тут же признали гимном лета 26-го года. Хюжель и его Moving to the Sun очень скоро, но прежде Кунгс, немного диско, послушаем Galaxy, ну и Джейн прямо сейчас. Такая легкая, красивая история, которая подходит для вечера просто идеально. All right. В летнем вайбе на Европе Плюс.

0: приложи свою руку к нашему Еврохит ТОП-40.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

лето, так сказать, днем заканчиваться побыстрее. Да, в общем, день пошел на убыль, поэтому надо ловить каждый момент. Сегодня мы, кстати говоря, об этом уже даже беседовали за эфиром с коллегами. Что-то как-то рано стало темнеть. Да, действительно так, но поэтому надо вот прям по максимуму, пока не начало темнеть где-то в 4-5 вечера. Вот не хотелось бы этого момента и думать даже не хочется. Поэтому давайте о чем-нибудь хорошем, летнем, солнечном, приятном этим вечером. Итак, впереди отличная музыка. Я приготовил Twice, почему бы не послушать, Set Me Free. Ну а также JC Ware и ее

приближаемся к финалу второго часа летнего вайба на Европе Плюс. Пейджмас и Бенни Синкс, Реми Волф, только что здесь, в летнем вайбе на Европе Плюс. В столице 21.49. Привет всем, кто меня слышит. Это по-прежнему Фомин. До полуночи всех доведу. Естественно, под лучшую мировую солнечную музыку. Помпея 19.

0: Честно признаюсь, это одна из моих любимейших российских команд. У меня есть несколько пластинок этих ребят, и люблю их всем сердцем. Невероятно красивая музыка, и она здесь, в летнем вайбе на Европе Плюс. Помпея! Найти. Ну что, я думаю, что завтра мы с вами продолжим отдыхать после трудового дня, поэтому завтра в 8 вечера ни в коем случае не пропустите летний вайб здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: эфире Европы Плюс. Прямо сейчас королева поп-музыки и первое место авторитетного диджея Mac Top 100. Еще несколько лет тому назад он несколько, так сказать, заходов делал на вершину этого хит-парада. Мартин Гаррикс и Bizarre. Кстати говоря, лучшие треки ты можешь услышать в нашем приложении, новом приложении Европы Плюс. Называется оно Radio Hub. Поэтому не надо обновлять старое. Скачай новое приложение в свой смартфон. Radio Hub. Полностью бесплатно, без регистрации. Лайв-трансляции студии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и еще 8 дополнительных потоков. А это круто.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: только хиты.
1: 45 минут.
0: Итак, в ближайшие 45 здесь на Европе Плюс будет отличная музыка, и я точно могу обещать встречу с ребятами, которых вы знаете, которых вы любите. Это Джонни, Федук, услышим «Лето».
2: Танцуем под моменталь, с неба лет летний
0: дай. Ой, есть еще кое-что интересное, например, Мизмо и приветствие «Hello». Ну и супер летний трек «Мичико» от DJ Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. И все это в ближайшие 45 здесь, на Европе+.

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Классный припев у этого трека, а? Джонни, Федук. Лето на Европе Плюс прямо сейчас в столице 23:16. И мы с тобой движемся в сторону вторника. Ну, до которого, кстати говоря, остается все меньше и меньше времени. Тут буквально минут, ну, не знаю, 45. И мы с тобой будем встречать второй рабочий на этой неделе. Но чтобы это все прошло гладко, красиво, в настроении под лучшую мировую поп-музыку. Делать это я советую, конечно же, с летним. О, и игры, и подарки, и музыка лучшая мировая, и компания, то, что надо, с которым можно выпить кофейка с утра, добраться до работы, проснуться. В общем, все это можно завтра исполнить вместе с нами, с радиостанцией номер один в России. Не проспи летнее У здесь в эфире. Ну а в ближайшее время не прозевай The Bauza и классный трек Magnetic. Один из лучших, наверное, прямо сейчас в нашем эфире. Ну и The Second Voice для тех, кто собирается на боковую. Гипнотическая история Let Me Be.

это трек Бауза и Magnetic. Прямо сейчас на Европе Плюс. Ну, в общем, бомбическая история от норвежцев. Такая вот приятная, такая вот солнечная, легкая музыка из страны, где зима, мне кажется, 365 дней в году. Где фьорды, где холодно, ветер. Ну, нет, вот умеют ребята, практикуют, показывают. Ну и дальше, Tame Impala. Это уже другая часть мира. Австралия, Дракула, первое место авторитетного Еврохит Топ 40. Скоро, оставайся.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Итак, впереди отличный трек от Кальвина Харриса и Satisfy. Дальше обязательно услышим Маранди, Save Me. Ну и Тедди Свимс тоже появится, мистер Know It All. Погнали вместе с нами встречать вторник.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Мы запрыгиваем во вторник в столице полночь.

0: Ava Max. Классный хит. Май-май буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

выпустил работу, так что услышим, насладимся. И крутейшая работа от ребят, которые на очень случайно записали трек и также случайно покорили всю планету. Temper City, Self-Aware через 3 минуты.

0: эфире Alan Walker, Broken Strings. И это далеко не все, что ждет нас в эти полчаса, так что не расходимся, остаемся с Европой Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

смогут ли они снова отбить золото. Слушай Топ Клаб Чарт с Тимуром Бодровым уже в эту субботу в 20.00 по Москве. А прямо сейчас будем слушать вот чего. Давайте-ка Доминика Файка, легкую летнюю вещицу Baby Doll. Также появятся Мадонна и Мартин Гаррикс. Две разные эпохи, два разных поколения, два разных стиля, но которые соединились и писали трек «Bizarre». Обязательно насладимся, ну и послушаем Зейна Малика «Золотой голос».

0: песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: планеты, хит Supernova Love. Только прежде Алекс Манулов спешит напомнить, что уже в пятницу...
1: Лучший старт. Ижель, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех. Tame Impala и Дженни. Джакула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю
4: на работе и дома,
3: в машине,
5: в институте, на парах.
6: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: и будем ждать тебя. Присоединяйся. А пока за наше настроение в ответе будут диджей Сирил с треком Stumbling In и звездочка Лиани с хитом Stay.
1: Европа плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
2: Дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим итальянский проект Ave, Meet Me in the Dark. Послушаем и наших ребят, группу Градусы, новинку на ресницах. И обещал быть Алан Уокер в компании Изабеллы Мелтман и Катрины Орайн, Broken Strings. Это лишь часть того, что услышим на Европе Плюс в ближайшие 30, так что не расходимся.